0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения. Автострахование может подешеветь для водителей такси. Как пишет «Известия», Банк России предложил снизить минимальный порог тарифов по ОСГОП, но же обязательное страхование ответственности перевозчиков. Финансовый регулятор подсчитал, что страховые компании ежегодно собирают с таксоперевозчиков почти 1 000 000 000 рублей, а выплачивают пострадавшим пассажирам менее 7% этой суммы. По данным издания, для водителей такси затраты на автостраховку снизятся, а вот пассажирам снижение цен на такси ожидать не стоит, поскольку доля страховки в себестоимости одной поездки незначительна. Семейные пары получают денежные выплаты за долгий брак в 26 регионах России. Власти ввели выплаты к юбилеям семейной жизни, золотой, бриллиантовой и другим свадьбам. Как отмечает РИА Новости, федерального закона пока нет, поэтому суммы и условия всюду разнятся. От 5000 рублей в Калининградской области до 150 тысяч рублей в Челябинской. Супругам, которые провели в браке 70 лет и не менее 15 лет, прожили в регионе. Главы России и Белоруссии провели деловые переговоры. Президент Владимир Путин принял в субботу своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в резиденции Ново-Огарёва. Лидеры двух стран обсуждали сотрудничество государств в промышленности, энергетике, торговле и цифровизации. В частности, речь шла о взаимодействии на площадках ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Авиакомпании смогут официально продавать билетов больше, чем мест в самолете. Министерство транспорта готовит поправки в воздушный кодекс, которые узаконят так называемый овербукинг. Разрешить его планируют только на популярных направлениях. Пассажиры, которые не смогут улететь из-за перепродажи билетов, получат компенсацию, альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия ожидания. Напомню, что овербукинг – это практика, основанная на том, что определенный процент пассажиров не приходит на рейс из-за опозданий, изменившихся планов и так далее. Сейчас эта практика в России юридически не урегулировано.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные. Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новую трудовую гарантию получат мамы с детьми до 3 лет. С 1 сентября при приеме на работу им нельзя будет назначать испытательный срок. Пока этот запрет действует только до достижения ребенком 1,5 лет. Если же испытательный срок уже назначен, он должен быть завершен до 1 сентября. А продление после этой даты будет незаконным. Россияне

0: Сережа тратит материнский капитал на покупку жилья в 2024 году. На эти цели его использовала в среднем каждая третья семья, а в 2025 уже каждая четвертая. В основном граждане расходуют выплату на повседневные товары для ребенка или на его образование. В Министерстве труда уже предложили сделать покупку жилья приоритетным направлением использования мат-капитала. США и Венесуэла заключили крупнейшую нефтяную сделку в истории. По крайней мере, такого мнения придерживается американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон получает контроль над пятой частью всех нефтяных запасов латиноамериканской страны. Это порядка 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия, в котором американское правительство имеет контрольный пакет. Российские пятиборцы стали чемпионами мира под флагом и с гимном России. В Китае русские спортсмены завоевали золото в командном зачете. Егор Громадский, Андрей Бобров и Петр Борщов набрали максимальное количество очков. Также в личном зачете Егор Громадский стал серебряным призером. Мировое первенство в китайском Гуяне стало для наших пятиборцев первым за 7 лет. В этом виде спорта, напомню, участники соревнуются в фехтовании, плавании, конном спорте, а также комбинированной дисциплине беге со стрельбой. Транспорт. 20 миллионов километров и ни одной аварии. Автономные грузовики в России за 2 года суммарно проехали 20 миллионов километров без единого ДТП, рассказала компания «ГЛОНАСС». Сейчас в рейсах участвуют свыше 120 автономных машин. Они перевозят коммерческие грузы по федеральным автодорогам «Нева-Дон» и «Восток», а также по центральной кольцевой в столичном регионе. Министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что публичный счетчик километража позволяет объективно оценить готовность автономного транспорта к масштабному использованию его по всей стране. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Авиакомпании смогут официально продавать билетов больше, чем мест в самолете. Министерство транспорта готовит поправки в воздушный кодекс, которые узаконят так называемый овербукинг. Разрешить его планируют только на популярных направлениях. Пассажиры, которые не смогут улететь из-за перепродажи билетов, получат компенсацию, альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия ожидания. Напомню, что овербукинг – это практика, основанная на том, что определенный процент пассажиров не приходит на рейс из-за опозданий, изменившихся планов и так далее. Благодаря овербукингу свободные места занимают те, кому вылететь нужно срочно. Правительство назначило Сбербанк расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания. Распоряжение уже вступило в силу. Рублевые доходы осужденных и уехавших граждан России, не исполняющих административные или уголовные наказания, будут зачислять на специальные счета в Сбере. Номера счетов появятся в реестре Минюста. Также для попавших в реестр будут действовать и другие ограничения на распоряжение деньгами и имуществом. В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения. Бельгия вновь отказалась изымать замороженные российские активы. Министр обороны и внешней торговли Тео Франкен заявил, что вопрос не обсуждается. Так он прокомментировал предложение Швеции, Польши, Нидерландов и Испании найти новые способы конфискации около 200 миллиардов евро, заблокированных в бельгийском Евроклир. В декабре прошлого года Бельгия уже наложила вето на использование этих российских активов, отказавшись брать на себя риски в одиночку.
0: Транспорт.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступает в силу и будет действовать 6 лет. Рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна будет длиться дольше 10 часов. При этом 12-часовая смена остается разрешенной водителям такси, инкассаторских машин, транспорта коммунальных и аварийных служб, а также городских маршрутов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Авиакомпании смогут официально продавать билетов больше, чем мест в самолете. Министерство транспорта готовит поправки в воздушный кодекс, которые узаконят так называемый овербукинг. Разрешить его планируют только на популярных направлениях. Пассажиры, которые не смогут улететь из-за перепродажи билетов, получат компенсацию, альтернативный рейс, денежную выплату или комфортные условия ожидания. Напомню, что овербукинг – это практика, основанная на том, что определенный процент пассажиров не приходит на рейс из-за опозданий, изменившихся планов и так далее. Благодаря овербукингу свободные места занимают те, кому вылететь нужно срочно. Правительство назначило Сбербанк расчетным банком для релокантов, уклоняющихся от наказания. Распоряжение уже вступило в силу. Рублевые доходы осужденных и уехавших граждан России, не исполняющих административные или уголовные наказания, будут зачислять на специальные счета в Сбере. Номера счетов появятся в реестре Минюста. Также для попавших в реестр будут действовать другие ограничения на распоряжение деньгами и имуществом. В России бриллиантами станут называть только природные алмазы. С 1 сентября синтетические камни получат обязательную маркировку, а их массу станут указывать не в каратах, а в граммах. Продавцам ювелирных украшений запретят называть такие камни бриллиантами. Корректный термин – ограненный синтетический алмаз, пояснили в Министерстве финансов. По мнению ведомства, новые правила защитят покупателей от переплаты за камни искусственного происхождения. Бельгия вновь отказалась изымать замороженные российские активы. Министр обороны и внешней торговли Тео Франкен заявил, что вопрос не обсуждается. Так он прокомментировал предложение Швеции, Польши, Нидерландов и Испании найти новые способы конфискации около 200 миллиардов евро, заблокированных в бельгийском Евроклир. В декабре прошлого года Бельгия уже наложила вето на использование этих российских активов, отказавшись брать на себя риски в одиночку.
0: Транспорт.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступает в силу и будет действовать 6 лет. Рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна будет длиться дольше 10 часов. При этом 12-часовая смена остается разрешенной водителям такси, инкассаторских машин, транспорта коммунальных и аварийных служб, а также городских маршрутов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который продлится с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. По данным РИА Новости, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником.
0: Россия.
1: Вопросы по введению овербукинга в России начнут обсуждать в сентябре. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин. По словам министра, в дискуссии на эту тему примут участие власти, авиакомпании и сообщества, ответственные за права потребителей. Как сообщает ТАСС, эта работа может быть завершена до конца года. Вводятся единые правила приемки ремонта во многоквартирных домах. По новым нормам исполнитель ремонта должен оформить акт либо в сроки, закрепленные договором, либо не позже окончания срока действия договора, но не более чем через 30 дней после оказания услуг. Эти и другие нововведения вступят в силу с 1 сентября.
0: Футбол.
1: «Балтика» победила «Родину» в матче шестого тура в российской премьер-лиге. Встреча, прошедшая накануне в Химках, завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Также в воскресенье в Москве «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1, причем москвичам пришлось отыгрываться. А в Казани «Рубин» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-1. Следующий тур стартует 5 сентября.
0: Транспорт.
1: Для более долгой работы аккумулятора электрокара эксперты советуют следующее. Не заряжать его выше 80% ежедневно, избегать быстрой зарядки чаще 2 раз в неделю и не разряжать ниже 15%. Литий-ионные батареи теряют в год до 4% емкости. Об этом пишет портал «Ура». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который продлится с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. По данным РИА Новости, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником.
0: Россия.
1: Вопросы по введению овербукинга в России начнут обсуждать в сентябре. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин. По словам министра, в дискуссии на эту тему примут участие власти, авиакомпании и сообщества, ответственные за права потребителей. Как сообщает ТАСС, эта работа может быть завершена до конца года. Вводятся единые правила приемки ремонта во многоквартирных домах. По новым нормам исполнитель ремонта должен оформить акт либо в сроки, закрепленные договором, либо не позже окончания срока действия договора, но не более чем через 30 дней после оказания услуг. Эти и другие нововведения вступят в силу с 1 сентября.
0: Футбол.
1: «Балтика» победила «Родину» в матче шестого тура в российской премьер-лиге. Встреча, прошедшая накануне в Химках, завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Также в воскресенье в Москве «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1, причем москвичам пришлось отыгрываться. А в Казани «Рубин» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-1. Следующий тур стартует 5 сентября.
0: Транспорт.
1: Для более долгой работы аккумулятора электрокара эксперты советуют следующее. Не заряжать его выше 80% ежедневно, избегать быстрой зарядки чаще 2 раз в неделю и не разряжать ниже 15%. Литий-ионные батареи теряют в год до 4% емкости. Об этом пишет портал «Ура». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь

и от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это будет.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично, у меня дома

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Россию идут поставки топлива из Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск оперативно реагирует на растущие потребности российской стороны. Поставки бензина с белорусских НПЗ осуществляются на пределе возможностей. За оперативность российская сторона выразила признательность партнерам, отметил Дмитрий Песков.
0: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. По сведениям Axios, американские вооруженные силы нанесли удары по двум пусковым установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Это была первая атака Вашингтона на Тегеран с конца июля. В ответ Иран запустил ракеты по двум американским авиабазам в Иордании и судам США в Ормузском проливе.
0: Россия.
1: Дальнему Востоку добавят финансирование. Из проекта «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа» до 2030 года с прогнозным планом до 2036 следует, что инвестиции в регион планируется увеличить более чем вдвое – с 4,1 триллиона до 9,2 триллиона рублей. Новый учебный год – повод для волнения школьников. Каждый третий подросток волнуется перед 1 сентября, каждый четвертый испытывает тревогу. У 20

0: У 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, у 9% чувство стыда. Это сказано в исследовании благотворительного фонда «Абсолют помощи» и агентства «Тибурон». Транспорт. Кроссовер «Лада Азимут» перед запуском в производство прошел более 7200 различных тестов. Из них около 1000 цифровые. Для проверки инженерных решений задействовали 370 тестовых автомобилей. На испытаниях в различных условиях «Лада Азимут» проехала более 1,5 миллиона километров. На моторно-трансмиссионных стендах машина провела более 30 тысяч моточасов. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Россию идут поставки топлива из Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск оперативно реагирует на растущие потребности российской стороны. Поставки бензина с белорусских НПЗ осуществляются на пределе возможностей. За оперативность российская сторона выразила признательность партнерам, отметил Дмитрий Песков.
2: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. По сведениям Axios, американские вооруженные силы нанесли удары по двум пусковым установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Это была первая атака Вашингтона на Тегеран с конца июля. В ответ Иран запустил ракеты по двум американским авиабазам в Иордании и судам США в Ормузском проливе.
2: Россия.
1: Дальнему Востоку добавят финансирование. Из проекта «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа» до 2030 года с прогнозным планом до 2036 следует, что инвестиции в регион планируется увеличить более чем вдвое – с 4,1 триллиона до 9,2 триллиона рублей. Новый учебный год – повод для волнения школьников. Каждый третий подросток волнуется перед 1 сентября, каждый четвертый испытывает тревогу. У 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, у 9% – чувство стыда. Это сказано в исследовании благотворительного фонда «Абсолют помощи» и агентства «Тибурон».
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» перед запуском в производство прошел более 7200 различных тестов. Из них около 1000 – цифровые. Для проверки инженерных решений задействовали 370 тестовых автомобилей. На испытаниях в различных условиях «Лада Азимут» проехала более 1,5 миллиона километров. На моторно-трансмиссионных стендах машина провела более 30 тысяч моточасов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Да что пиздец.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
13: В ленте.
14: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
15: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который продлится с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. По данным РИА Новости, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником.
0: Россия.
1: Вопросы по введению овербукинга в России начнут обсуждать в сентябре. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин. По словам министра, в дискуссии на эту тему примут участие власти, авиакомпании и сообщества, ответственные за права потребителей. Как сообщает ТАСС, эта работа может быть завершена до конца года. Вводятся единые правила приемки ремонта во многоквартирных домах. По новым нормам исполнитель ремонта должен оформить акт либо в сроки, закрепленные договором, либо не позже окончания срока действия договора, но не более чем через 30 дней после оказания услуг. Эти и другие нововведения вступят в силу с 1 сентября.
0: Футбол.
1: «Балтика» победила «Родину» в матче шестого тура в российской премьер-лиге. Встреча, прошедшая накануне в Химках, завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Также в воскресенье в Москве «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1, причем москвичам пришлось отыгрываться. А в Казани «Рубин» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-1. Следующий тур стартует 5 сентября.
0: Транспорт.
1: Для более долгой работы аккумулятора электрокара эксперты советуют следующее. Не заряжать его выше 80% ежедневно, избегать быстрой зарядки чаще 2 раз в неделю и не разряжать ниже 15%. Литий-ионные батареи теряют в год до 4% емкости. Об этом пишет портал «Ура». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Танцы дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который продлится с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. По данным РИА Новости, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником.
0: Россия.
1: Вопросы по введению овербукинга в России начнут обсуждать в сентябре. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин. По словам министра, в дискуссии на эту тему примут участие власти, авиакомпании и сообщества, ответственные за права потребителей. Как сообщает ТАСС, эта работа может быть завершена до конца года. Вводятся единые правила приемки ремонта во многоквартирных домах. По новым нормам исполнитель ремонта должен оформить акт либо в сроки, закрепленные договором, либо не позже окончания срока действия договора, но не более чем через 30 дней после оказания услуг. Эти и другие нововведения вступят в силу с 1 сентября.
0: Футбол.
1: «Балтика» победила «Родину» в матче шестого тура в российской премьер-лиге. Встреча, прошедшая накануне в Химках, завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Также в воскресенье в Москве «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1, причем москвичам пришлось отыгрываться. А в Казани «Рубин» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-1. Следующий тур стартует 5 сентября.
0: Транспорт.
1: Для более долгой работы аккумулятора электрокара эксперты советуют следующее. Не заряжать его выше 80% ежедневно, избегать быстрой зарядки чаще 2 раз в неделю и не разряжать ниже 15%. Литий-ионные батареи теряют в год до 4% емкости. Об этом пишет портал «Ура». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умнеритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
4: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированное из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Да
8: что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
18: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
19: Сейчас главное верить и ждать.
15: 7 сентября скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
21: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Россию идут поставки топлива из Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск оперативно реагирует на растущие потребности российской стороны. Поставки бензина с белорусских НПЗ осуществляются на пределе возможностей. За оперативность российская сторона выразила признательность партнерам, отметил Дмитрий Песков.
0: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. По сведениям Axios, американские вооруженные силы нанесли удары по двум пусковым установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Это была первая атака Вашингтона на Тегеран с конца июля. В ответ Иран запустил ракеты по двум американским авиабазам в Иордании и судам США в Ормузском проливе.
0: Россия.
1: Дальнему Востоку добавят финансирование. Из проекта «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа» до 30 года с прогнозным планом до 2036 следует, что инвестиции в регион планируется увеличить более чем вдвое – с 4,1 триллиона до 9,2 триллиона рублей. Новый учебный год – повод для волнения школьников. Каждый третий подросток волнуется перед 1 сентября, каждый четвертый испытывает тревогу. У 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, у 9% – чувство стыда. Это сказано в исследовании благотворительного фонда «Абсолют помощи» агентства «Тибурон».
0: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» перед запуском в производство прошел более 7200 различных тестов. Из них около 1000 – цифровые. Для проверки инженерных решений задействовали 370 тестовых автомобилей. На испытаниях в различных условиях «Лада Азимут» проехала более 1,5 миллиона километров. На моторно-трансмиссионных стендах машина провела более 30 тысяч моточасов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От ней бессменный хоровод, ты просто.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Россию идут поставки топлива из Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск оперативно реагирует на растущие потребности российской стороны. Поставки бензина с белорусских НПЗ осуществляются на пределе возможностей. За оперативность российская сторона выразила признательность партнерам, отметил Дмитрий Песков.
0: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. По сведениям Axios, американские вооруженные силы нанесли удары по двум пусковым установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Это была первая атака Вашингтона на Тегеран с конца июля. В ответ Иран запустил ракеты по двум американским авиабазам в Иордании и судам США в Ормузском проливе.
0: Россия.
1: Дальнему Востоку добавят финансирование. Из проекта «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа» до 2030 года с прогнозным планом до 2036 следует, что инвестиции в регион планируется увеличить более чем вдвое – с 4,1 триллиона до 9,2 триллиона рублей. Новый учебный год – повод для волнения школьников. Каждый третий подросток волнуется перед 1 сентября, каждый четвертый испытывает тревогу. У 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, у 9% – чувство стыда. Это сказано в исследовании благотворительного фонда «Абсолют помощи» агентства «Тибурон».
0: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» перед запуском в производство прошел более 7200 различных тестов. Из них около 1000 – цифровые. Для проверки инженерных решений задействовали 370 тестовых автомобилей. На испытаниях в различных условиях «Лада Азимут» проехала более 1,5 миллиона километров. На моторно-трансмиссионных стендах машина провела более 30 тысяч моточасов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
18: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет

0: Пенсионный старт доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Кремле ответили на возможность провести трехстороннюю встречу по Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только для финализации договоренностей. Эти договоренности не могут быть примитивной сделкой. Это сложный процесс со множеством деталей, подчеркнул Песков. Напомню, инициативу по трехсторонней встрече выдвинули США. Ранее издание «Эксиос» сообщало, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести такую встречу для урегулирования украинского конфликта.
2: Мир.
1: США будут каждую неделю вводить новые санкции против Ирана. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, это будут новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран. Об этом сообщает Рейтер.
2: Россия.
1: Взять домашних питомцев из приютов можно будет с помощью цифрового государственного сервиса. О его создании сообщили в Минцифры. Новый сервис обеспечит устройство питомцев из приютов в новые семьи, а также позволит искать пропавших животных и регистрировать ветеринарных специалистов.
2: Спорт.
1: Российские дзюдоисты успешно выступили на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Россияне завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые награды, выиграв тем самым медальный зачет турнира. 2-е место у спортсменов из Японии, 3-е заняли дзюдоисты из Германии.
2: Дороги.
1: Диагностику дорог станут проводить по новым правилам. Они вступят в силу с 1 сентября. Устанавливаются новые нормы. По итогам диагностики в документах будут указывать параметры трасс, прикладывать фото и рекомендации по ремонту. В Минтрансе считают, что это поможет эффективнее контролировать расходы дорожных фондов. Об этом сообщает РБК. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не жига. Три года, куда долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

Привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио.

место, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней, но ты пойми.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Кремле ответили на возможность провести трехстороннюю встречу по Украине. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только для финализации договоренностей. Эти договоренности не могут быть примитивной сделкой. Это сложный процесс со множеством деталей, подчеркнул Песков. Напомню, инициативу по трехсторонней встрече выдвинули США. Ранее издание «Эксиос» сообщало, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести такую встречу для урегулирования украинского конфликта.
2: Мир.
1: США будут каждую неделю вводить новые санкции против Ирана. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, это будут новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран. Об этом сообщает Рейтер.
2: Россия.
1: Взять домашних питомцев из приютов можно будет с помощью цифрового государственного сервиса. О его создании сообщили в Минцифры. Новый сервис обеспечит устройство питомцев из приютов в новые семьи, а также позволит искать пропавших животных и регистрировать ветеринарных специалистов.
2: Спорт.
1: Российские дзюдоисты успешно выступили на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Россияне завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые награды, выиграв тем самым медальный зачет турнира. 2-е место у спортсменов из Японии, 3-е заняли дзюдоисты из Германии.
2: Дороги.
1: Диагностику дорог станут проводить по новым правилам. Они вступят в силу с 1 сентября. Устанавливаются новые нормы. По итогам диагностики в документах будут указывать параметры трасс, прикладывать фото и рекомендации по ремонту. В Минтрансе считают, что это поможет эффективнее контролировать расходы дорожных фондов. Об этом сообщает РБК. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Единая система учета платежных карт будет противостоять мошенникам. Как сообщает российская газета, система начнет действовать с 1 сентября. Осенью в систему попадут все платежные карты российских банков «Мир», «Виза» и «Мастеркард», в том числе выпущенные в прошлые годы. В дальнейшем единая система станет технической базой для введения лимита на количество банковских карт, которые может быть у одного человека. И именно у мошенников есть множество банковских карт разных банков, которые они используют для вывода похищенных денежных средств. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.
2: Мир.
1: НАТО стремится обострить ситуацию в Арктике. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Альянс ставит задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния с целью сдержать развитие России и ее единомышленников. Свой первый с конца июля удар по Ирану США объяснили желанием предотвратить минирование Ормузского пролива. Соответствующее заявление сделало Центральное командование вооруженных сил США. Американцы ударили по двум пусковым установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Тегеран, в свою очередь, запустил ракеты по двум американским авиабазам в Иордании и судам США в Ормузском проливе.
2: Образование.
1: Школьный рюкзак с учебниками должен весить не более 10% массы тела ребенка. Тогда учащийся не будет страдать от перегрузки, и его осанка останется здоровой. Об этом напоминают эксперты, опрошенные Russia Today.
2: Транспорт.
1: Осенью прямыми авиарейсами из России можно будет добраться более чем до 40 стран. Большинство беспересадочных направлений находятся в Западной Азии. Это маршруты в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль и другие государства.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99.68. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, почему перегревается автомобиль и о чем говорят раскаленные диски. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске.

0: значение. Так эксперты рекомендуют не начинать движение при неразогретом масле в коробке автомате. Правда, эта проблема решается довольно просто. Для этого надо при заведенном двигателе и нажатом тормозе попереключать все положения кулисы трансмиссии от начала и до конца во всех режимах, задерживаясь на несколько секунд на каждом из положений рычага. И чем холоднее погода, тем длительнее время прогрева. И еще один совет. В стоячих пробках переключайте коробку в нейтраль, не держите ногу на тормозе, и ваша трансмиссия лишний раз не перегреется. О, насчет перегрева. Вы в курсе, что по тормозным дискам можно диагностировать некоторые неисправности? Ага, все решает температура. Дело в том, что рабочая составляет 100-250 градусов. При активном торможении 300-400, а вот 500 и выше – это критический перегрев. Тут уже прямо видно – синие пятна на металле, появляется запах гари, педаль становится мягкой. Тут либо заклинивание суппорта, либо износ деталей, ну или проблемы со ступицей. Срочно в мастерскую. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+. Дорожное радио представляет.
1: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряет, то связь плохая. Целую.
0: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

песня. Мэри Рэй, моя любовь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США усиливают экономическое давление на Иран. По заявлению американского министра финансов Скотта Бессента, Вашингтон планирует на этой неделе ввести санкции в отношении еще одного банка за транзакции, связанные с Ираном. Бессент подчеркнул, что США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции против Ирана. Добавлю, Вашингтон также рассматривает варианты санкций в отношении Пекина за продолжающееся сотрудничество с Тегераном.
0: Россия.
1: Единая система учета платежных карт будет противостоять мошенникам. Как сообщает российская газета, система начнет действовать с 1 сентября. Осенью в систему попадут все платежные карты российских банков «Мир», «Виза» и «Мастеркард», в том числе выпущенные в прошлые годы. В дальнейшем единая система станет технической базой для введения лимита на количество банковских карт, которые может быть у одного человека. И именно у мошенников есть множество банковских карт разных банков, которые они используют для вывода похищенных денежных средств. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Взрослые россияне испытывают ностальгию по летним каникулам. Их хотели бы вернуть в свою жизнь 60% опрошенных, а 14% были бы рады возвращению из школьной жизни четкого расписания на весь день. Исследование показало, что больше всего россиян, 35%, ностальгируют по общению с одноклассниками и друзьями. Опрос провели Rambler & Co. и сервис «Самокат».
0: Дороги.
1: Диагностику дорог станут проводить по новым правилам. Они вступят в силу с 1 сентября. Устанавливаются новые нормы. По итогам диагностики в документах будут указывать параметры трасс, прикладывать фото и рекомендации по ремонту. В Минтрансе считают, что это поможет эффективнее контролировать расходы дорожных фондов. Об этом сообщает РБК. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две карты.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

Чё, он как я оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал, он как я оторвался.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он мне изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи горько! Счастью, да.

0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Предприятиям Крыма и Севастополя помогут снизить финансовую нагрузку и сохранить рабочие места. Об этом пишет парламентская газета. Правительство предоставит им отсрочку по страховым взносам, приостановит выездные проверки и взыскание задолженности. Поддержку получат предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительные компании, гостиницы и санатории, детские лагеря, кафе и рестораны.
0: Мир.
1: Тем временем корпус стражей Исламской революции заявил об уничтожении объектов на американских базах в Иордании. Как сообщает информационное агентство в Иране, ТАСНИМ, под удар попали инфраструктура, связанная с техническим обслуживанием, а также места дислокации истребителей. При этом в КСИР не раскрыли дополнительных деталей о последствиях атаки. Иранские власти также не уточнили, какие именно объекты были поражены и насколько масштабными оказались повреждения. Ранее КСИР пообещал ответные действия после удара США по иранскому острову Ларак. В сообщении ведомства говорилось, что в результате атаки погибли и получили ранения иранские военнослужащие и мирные жители. Также в СМИ сообщалось, что несколько командующих вооруженных сил США направили главе Пентагона свои опасения по поводу продолжения масштабных военных действий против Ирана. По их мнению, такая стратегия может ослабить способность США реагировать на риски в других регионах. Отдельно стало известно, что Иран может нанести удары по американским военным объектам, расположенным в Европе. Тегеран заявляет, что не будет устанавливать никаких ограничений для своего ответа на действия США.
0: Транспорт.
1: Между тем, в Минтрансе сообщили о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам могут запретить выезд из России. Покинуть страну они смогут только после полного погашения задолженности. Также с этой даты обновляются требования к перевозке опасных грузов. Направление потребуется заранее согласовывать с владельцами дорог, учитывая действующие ограничения и запреты на движение. Для российских перевозчиков, в свою очередь, предусмотрены послабления. Разрешение на транспортировку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Предприятиям Крыма и Севастополя помогут снизить финансовую нагрузку и сохранить рабочие места. Об этом пишет парламентская газета. Правительство предоставит им отсрочку по страховым взносам, приостановит выездные проверки и взыскание задолженности. Поддержку получат предприятия, обрабатывающие промышленности, сельского хозяйства, строительные компании, гостиницы и санатории, детские лагеря, кафе и рестораны.
0: Мир.
1: Тем временем корпус стражей Исламской революции заявил об уничтожении объектов на американских базах в Иордании. Как сообщает информационное агентство в Иране, ТАСНИМ, под удар попали инфраструктура, связанная с техническим обслуживанием, а также места дислокации истребителей. При этом в КСИР не раскрыли дополнительных деталей о последствиях атаки. Иранские власти также не уточнили, какие именно объекты были поражены и насколько масштабными оказались повреждения. Ранее КСИР пообещал ответные действия после удара США по иранскому острову Ларак. В сообщении ведомства говорилось, что в результате атаки погибли и получили ранения иранские военнослужащие и мирные жители. Также в СМИ сообщалось, что несколько командующих вооруженных сил США направили главе Пентагона свои опасения по поводу продолжения масштабных военных действий против Ирана. По их мнению, такая стратегия может ослабить способность США реагировать на риски в других регионах. Отдельно стало известно, что Иран может нанести удары по американским военным объектам, расположенным в Европе. Тегеран заявляет, что не будет устанавливать никаких ограничений для своего ответа на действия США.
0: Транспорт.
1: Меж тем,

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
7: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС после опроса представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. С 1 марта этого года запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в Республике Северная Осетия, Алания. Работа по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане.
0: Россия.
1: Между тем, как сообщают РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры, в России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашние животные из приюта. Ожидается, что это будет госсервис и для поиска пропавших питомцев, и регистрации ветеринаров, и устройства животных из приютов. На проект в 102 регионах выделят 80 миллионов рублей, а запуск ожидается в середине ноября.
0: Транспорт.
1: Тем временем электронный ПТС хотят превратить в полную биографию автомобиля. В документ предлагают вносить цену машины при продаже, пробег, аварии, обслуживание, ограничения и залоги. По данным Ассоциации российских автомобильных дилеров, около 30% машин на вторичном рынке продаются со скрученным пробегом. Еще 35% скрывают ДТП и технические проблемы. Если километраж отмечать при обслуживании, страховании ДТП и перерегистрации, скрутить условные 150 тысяч километров уже не получится. Максимум 10-15 тысяч. На первом этапе хотят фиксировать сам факт обслуживания и пробег. Подробную историю ремонтов могут добавить позже. Между тем, директор «Автостата» Сергей Целиков заявил ТАСС, что при нормализации

0: О политической обстановке и смягчении санкций первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок, станут Kia и Hyundai. Вслед за корейцами, полагает эксперт, придут японцы, Subaru, Mazda и Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе. Дорожное радио вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как все красиво переплетено на новом маршруте в Кызыле, какое предприятие приглашает на экскурсию в Кузбассе и из каких российских городов вскоре полетят чартеры на Фукуок. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся очень скоро, в середине этого часа.
1: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: надо, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как все красиво переплетено на новом маршруте в Кызыле, какое предприятие приглашает на экскурсию в Кузбассе и из каких российских городов вскоре полетят чартеры на Фукуок.
1: Поехали!
2: Элементы спектакля и квеста включены в новую экскурсию, которую недавно начали проводить в столице Тывы. В главной роли этого иммерсивного маршрута – достопримечательности Кызыла, а подробный рассказ о них ведет музыкант Дамир, собирательный персонаж. Он по сценарию возвратился в родной город и хочет написать песню о доме, для чего и гуляет вместе с туристами по улицам Кызыла. Как отмечает журнал «Яндекс.Путешествие», в этом городе переплетаются разные культуры и эпохи. Буддийские традиции, советская история, древние легенды, современное искусство и городская жизнь. Поэтому тур назвали «Все переплетено». На каждой из 8 локаций маршрута нужно найти QR-код и выполнить задание.
1: Добро пожаловать!
2: В августе, перед самым днем шахтера, отмечаемым в последнее воскресенье месяца, в Кемеровской области запустили первый в регионе промышленно-гастрономический тур. Как сообщает Интерфакс, туристов знакомят с работой одного из старейших угольных предприятий Кузбасса, компании «Кузбасс-разрез-уголь». В течение двухчасовой экскурсии гости предприятия узнают все об истории образования угля и его промышленного освоения. Завершается тур тематическим ужином. На столе комплекс из 5 блюд локальной кухни на основе простой и сытной горняцкой еды.
1: Полетели!
2: Зимний отдых на Фукуоке россияне начали бронировать еще в августе. Вьетнамский остров в последние годы стал у нас довольно популярным. Поэтому чем позже хватишься с путевкой, тем больше шансов столкнуться с дефицитом номеров в здешних гостиницах. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в грядущем осенне-зимнем сезоне добраться до курортов Фукуока можно будет из десятка российских регионов. Будут перелеты из Москвы, Барнаула и Владивостока, Красноярска, Новосибирска и Казани, Уфы и еще нескольких городов. По словам экспертов, туристы любят Фукуок за пляжный отдых в сухой сезон, который длится с ноября по апрель.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
0: Мир.
1: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политико» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращение минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса «Суперджоп», результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
0: Мир.
1: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политико» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращение минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса «Суперджоп», результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

гадаем с тобой. Самому мне не надо наши пять.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дорожное радио представляет.
2: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряет, то связь плохая. Целую.
1: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк назвал увеличение объема наличных денег в обороте естественным. Как пишет ТАСС, в проекте основных направлений государственной денежно-кредитной политики говорится о том, что когда растет экономика, увеличивается денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом небольшой рост доли наличных в этом году никак не противоречит долгосрочной тенденции на ее снижение. Европа готовится выпустить заявление о непризнании результатов выборов в России, объясняя это нарушениями во время подготовки и проведения голосования. Как пишет ТАСС, об этом сообщила служба внешней разведки нашей страны. По данным разведки, представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов, а также провокации на избирательных участках в России и за рубежом. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для России неважно, признает ли Европа итоги голосования. Зарплата в конверте негативно влияет на социальные и пенсионные права сотрудников. Государство продолжает работу по легализации доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель социального фонда Сергей Черков. Одним из механизмов легализации доходов он назвал развитие института самозанятости. Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в социальный фонд и таким образом формировать пенсионные права. По закону учитель не может удалить ученика с занятия, но это не освобождает ребенка от соблюдения правил поведения. Об этом заявил сенатор Айрат Гибадинов. Он пояснил, что законодательство возлагает на школы обязанность обеспечить безопасность учеников, и удаление ребенка с урока фактически оставляет его без надлежащего надзора. При этом сенатор подчеркнул, что нельзя оставлять педагога один на один с детской агрессией. Учитель должен иметь реальные механизмы защиты и поддержки.
0: Транспорт.
1: Основу автопроизводства в ближайшие несколько лет продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, но доля альтернативных силовых установок будет расти. Так, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, представляя обновленную стратегию автомобильной промышленности. Также, по его словам, в ближайшие годы долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируется довести до 80%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк назвал увеличение объема наличных денег в обороте естественным. Как пишет ТАСС, в проекте основных направлений государственной денежно-кредитной политики говорится о том, что когда растет экономика, увеличивается денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом небольшой рост доли наличных в этом году никак не противоречит долгосрочной тенденции на ее снижение. Европа готовится выпустить заявление о непризнании результатов выборов России, объясняя это нарушениями во время подготовки и проведения голосования. Как пишет ТАСС, об этом сообщила служба внешней разведки нашей страны. По данным разведки, представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов, а также провокации на избирательных участках в России и за рубежом. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для России неважно, признает ли Европа итоги голосования. Зарплата в конверте негативно влияет на социальные и пенсионные права сотрудников. Государство продолжает работу по легализации доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель социального фонда Сергей Чирков. Одним из механизмов легализации доходов он назвал развитие института самозанятости. Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в социальный фонд и таким образом формировать пенсионные права. По закону учитель не может удалить ученика с занятия, но это не освобождает ребенка от соблюдения правил поведения. Об этом заявил сенатор Айрат Гибадинов. Он пояснил, что законодательство возлагает на школы обязанность обеспечить безопасность учеников, и удаление ребенка с урока фактически оставляет его без надлежащего надзора. При этом сенатор подчеркнул, что нельзя оставлять педагога один на один с детской агрессией. Учитель должен иметь реальные механизмы защиты и поддержки.
0: Транспорт.
1: Основу автопроизводства в ближайшие несколько лет продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, но доля альтернативных силовых установок будет расти. Так, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, представляя обновленную стратегию автомобильной промышленности. Также, по его словам, в ближайшие годы долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируется довести до 80%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
6: 16+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы...

0: чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Дорожное радио представляет.
8: «Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь».
7: Продолжение пушистого кинохита.
8: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
7: «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
0: Мир.
1: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политико» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращения минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса «Суперджоп», результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
0: Мир.
1: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политику» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращение минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса «Суперджоп», результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умнеритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
3: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк назвал увеличение объема наличных денег в обороте естественным. Как пишет ТАСС, в проекте основных направлений государственной денежно-кредитной политики говорится о том, что когда растет экономика, увеличивается денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом небольшой рост доли наличных в этом году никак не противоречит долгосрочной тенденции на ее снижение. Европа готовится выпустить заявление о непризнании результатов выборов в России, объясняя это нарушениями во время подготовки и проведения голосования. Как пишет ТАСС, об этом сообщила служба внешней разведки нашей страны. По данным разведки, представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов, а также провокации на избирательных участках в России и за рубежом. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для России неважно, признает ли Европа итоги голосования. Зарплата в конверте негативно влияет на социальные и пенсионные права сотрудников. Государство продолжает работу по легализации доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель социального фонда Сергей Черков. Одним из механизмов легализации доходов он назвал развитие института самозанятости. Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в социальный фонд и таким образом формировать пенсионные права. По закону учитель не может удалить ученика с занятия, но это не освобождает ребенка от соблюдения правил поведения. Об этом заявил сенатор Айрат Гибадинов. Он пояснил, что законодательство возлагает на школы обязанность обеспечить безопасность учеников, и удаление ребенка с урока фактически оставляет его без надлежащего надзора. При этом сенатор подчеркнул, что нельзя оставлять педагога один на один с детской агрессией. Учитель должен иметь реальные механизмы защиты и поддержки.
0: Транспорт.
1: Основу автопроизводства в ближайшие несколько лет продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, но доля альтернативных силовых установок будет расти. Так, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, представляя обновленную стратегию автомобильной промышленности. Также, по его словам, в ближайшие годы долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируется довести до 80%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центробанк назвал увеличение объема наличных денег в обороте естественным. Как пишет ТАСС, в проекте основных направлений государственной денежно-кредитной политики говорится о том, что когда растет экономика, увеличивается денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом небольшой рост доли наличных в этом году никак не противоречит долгосрочной тенденции на ее снижение. Европа готовится выпустить заявление о непризнании результатов выборов в России, объясняя это нарушениями во время подготовки и проведения голосования. Как пишет ТАСС, об этом сообщила служба внешней разведки нашей страны. По данным разведки, представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов, а также провокации на избирательных участках в России и за рубежом. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для России не важно, признает ли Европа итоги голосования. Зарплата в конверте негативно влияет на социальные и пенсионные права сотрудников. Государство продолжает работу по легализации доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель социального фонда Сергей Черков. Одним из механизмов легализации доходов он назвал развитие института самозанятости. Самозанятые могут добровольно перечислять взносы в социальный фонд и таким образом формировать пенсионные права. По закону учитель не может удалить ученика с занятия, но это не освобождает ребенка от соблюдения правил поведения. Об этом заявил сенатор Айрат Гибадинов. Он пояснил, что законодательство возлагает на школы обязанность обеспечить безопасность учеников, и удаление ребенка с урока фактически оставляет его без надлежащего надзора. При этом сенатор подчеркнул, что нельзя оставлять педагога один на один с детской агрессией. Учитель должен иметь реальные механизмы защиты и поддержки.
0: Транспорт.
1: Основу автопроизводства в ближайшие несколько лет продолжат составлять машины с двигателем внутреннего сгорания, но доля альтернативных силовых установок будет расти. Так, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, представляя обновленную стратегию автомобильной промышленности. Также, по его словам, в ближайшие годы долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируется довести до 80%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение

0: Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Соединенные Штаты нанесут мощный ответный удар по Ирану после ночной атаки на американские силы в Иордании. Об этом заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что США продолжат усиливать санкционное давление на Иран. Добавлю, в ночь на 31 августа стороны обменялись взаимными ударами, после чего президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готова жестко ответить. Психологи объяснили тревогу и грусть в конце августа. По словам специалистов, которые приводят «Известия», такое состояние называют синдромом конца лета, и оно связано с ощущением того, что лето прошло недостаточно насыщенно. Чтобы не воспринимать это как провал, психологи рекомендуют подвести небольшой итог сезона. Можно вспомнить несколько моментов, за которые хочется поблагодарить лето, и выбрать одну приятную активность, которую получится сохранить осенью. В России обновят правила пассажирских перевозок. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что с 1 сентября перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и в такси.
1: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Соединенные Штаты нанесут мощный ответный удар по Ирану после ночной атаки на американские силы в Иордании. Об этом заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что США продолжат усиливать санкционное давление на Иран. Добавлю, в ночь на 31 августа стороны обменялись взаимными ударами, после чего президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готова жестко ответить. Психологи объяснили тревогу и грусть в конце августа. По словам специалистов, которые приводят «Известия», такое состояние называют синдромом конца лета, и оно связано с ощущением того, что лето прошло недостаточно насыщенно. Чтобы не воспринимать это как провал, психологи рекомендуют подвести небольшой итог сезона. Можно вспомнить несколько моментов, за которые хочется поблагодарить лето, и выбрать одну приятную активность, которую получится сохранить осенью. В России обновят правила пассажирских перевозок. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что с 1 сентября перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и в такси.
0: Новости на Дорожном радио.

когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд —

0: начинается.
1: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
2: Ашанимся – это значит «с выгодой закупаемся». Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Да что?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дорожное радио представляет.
2: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
1: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С днем рождения поздравляю замечательного человека, бывшего летчика Ревенко Виталия Марковича. Желаю, чтоб здоровье крепким было, никогда не подводило. Любовь родных и близких, мирных дней, спокойных ночей, вечной молодости и долголетия. Вас поздравляют любящие родные, жена Людмила, дочь Лиля и внучка Полина. Ну, конечно же, и я. Всех вам благ. Живите долго и радостно. Радуйте близких. Для вас песня. Спасибо, наши любимые Дорожное радио. С уважением, Нина Михайловна, Луганск.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Передаю привет своей маме и ее замечательным подругам Светику и Ларику. Включите, пожалуйста, для них песню Владимира Кузьмина «Сказка моей жизни». Огромное вам спасибо. До свидания. Дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио. Обычно в этот час, когда звучит программа «Добрый вечер», моя дочка Марина в пути, возвращается на метро с работы домой. И сегодня, в ее день рождения, прошу дорожное радио включить программу для моей дочки песню «Доченька» на слова Владимира Ильичева в исполнении автора Юрия Антонова. И передать Марине мои слова поздравления и пожелания счастья, любви и здоровья. И что ее папа жив и здоров, и очень скучает, и любит ее и внучку Виолетту. Спасибо, дорожное радио. Вас благодарный слушатель Валерий Мамаев.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Дорожное радио. Коллектив поздравляет свою работницу и желает ей всего самого хорошего. Желаем жить легко и просто. Среди удач, среди побед. И пусть на каждом перекрестке тебе горит зеленый свет. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своих коллег. 31 августа у нас день ветеринарного работника. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, успехов. Всего самого лучшего в нашей нелегкой работе. Это Первомайский район, поселок Первомайский. И особая благодарность нашему врачу Еремкину Василию Васильевичу. И хочу поставить песню «Как здорово». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа Суворова Дениса с годовщиной свадьбы. Мой дорогой, любимый муж, сегодня наша годовщина. И я хочу тебе сказать, ты лучший для меня мужчина. Успехов, сил тебе, родной, здоровья и большой удачи. Пускай становится любовь с годами ярче и богаче. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «Идеальный муж». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотела бы поздравить с днем рождения моего брата Павла Ставицкого. Мы не виделись десятки лет, и между нами тысячи километров. Но это не отменяет того, что мы родные люди. И я постоянно думаю о тебе и надеюсь, что у тебя все хорошо. Пусть тебя окружают только хорошие и добрые люди, которые любят тебя и ценят. Ты этого достоин. И я надеюсь, что эти тысячи километров когда-нибудь перестанут быть преградой. Мы наконец встретимся. С днем рождения, братишка. Я тебя люблю.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Сегодня у моей племянницы день рождения. Желаю счастья и здоровья, и чтобы на все хватило сил. Чтоб каждый день тебе с любовью лишь радость жизни приносил. С уважением к вам, дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего брата Матвея. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи и долголетия. Пусть каждый день приносит только улыбки, а все беды обходят тебя стороной. Спасибо тебе за то, что ты выручишь в любой ситуации. И в подарок для тебя прозвучит композиция «Большое спасибо всем работникам Дорожного радио».
2: Мой друг, моя вторая рубаха. Прошли мы все стихии на свете. Спасал

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 31 августа. Я бы хотел передать большой-большой привет всем своим друзьям, а также сказать, что мы с вами провели хорошее лето в этом году вместе, отдохнули. Надеюсь, что повторим еще. И хочу в качестве музыкального подарка заказать песню Михаила Шуфутинского «3 сентября». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: сентября.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою маму. Я хочу заказать песню Юрия Шатунова «Седая ночь».
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своему хорошему другу. Поставьте, пожалуйста, песню «Брат Люи» от Modern Talking. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Температурные проблемы автомобиля». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Перегрев. Одна из самых неприятных проблем в автомобилях в жаркую погоду. Они закипают по нескольким причинам. Во-первых, может быть неисправен термостат. Во-вторых, часто автомобили не действуют, либо работают не в полную силу вентиляторы охлаждения. Третья причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. Ну или полная банальщина – ячейки радиатора наглухо забиты мусором. И такое бывает. Температура вообще один из самых важных показателей работы автомобиля. Причем учитывается не только максимум, но и минимальное значение. Так эксперты рекомендуют не начинать движение при неразогретом масле в коробке-автомате. Правда, эта проблема решается довольно просто. Для этого надо при заведенном двигателе и нажатом тормозе попереключать все положения кулисы трансмиссии от начала и до конца во всех режимах, задерживаясь на несколько секунд на каждом из положений рычага. И чем холоднее погода, тем длительнее время прогрева. И еще один совет. В стоячих пробках переключайте коробку в нейтраль, не держите ногу на тормозе, и ваша трансмиссия лишний раз не перегреется. О, насчет перегрева. Вы в курсе, что по тормозным дискам можно диагностировать некоторые неисправности? Ага, все решает температура. Дело в том, что рабочая составляет 100-250 градусов. При активном торможении 300-400. А вот 500 и выше – это критический перегрев. Тут уже прямо видно – синие пятна на металле. Появляется запах гари, педаль становится мягкой. Тут либо заклинивание суппорта, либо износ деталей, ну или проблемы со ступицей. Срочно в мастерскую. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что отношения наших стран укрепляются, а торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительные тенденции. Моди, в свою очередь, назвал ключевыми областями индийско-российской дружбы энергетику, инновации, космос и связи между людьми. При этом премьер-министр Индии коснулся украинской темы, отметив, что страна поддерживает любые мирные инициативы. Пространство для снижения ключевой ставки будет ограничено, пока инфляционные ожидания остаются высокими. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, пространство для снижения ставки сузилось еще в июле. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации, с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в следующем году. Добавлю, в настоящее время ключевая ставка составляет 14%. Следующее заседание Центробанка пройдет 11 сентября.
0: Футбол.
1: Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом он сам написал в соцсетях, назвав решение болезненным, но своевременным. Добавлю, Месси 39 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании в составе Барселоны, а также сборной Аргентины. Кроме того, нападающий является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. Опавшие яблоки не стоит оставлять под деревьями или отправлять в общую компостную кучу. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, яблоки часто опадают из-за поражения гусеницей, которая с наступлением темноты может выбраться и снова подняться на дерево, после чего повредить здоровые плоды. Туманов рекомендует собирать опавшие яблоки до захода солнца. При этом складывать поврежденные плоды в общую компостную кучу нежелательно, поскольку возбудители заболеваний могут сохраниться и перезимовать. К концу года российские автобренды могут обойти китайских конкурентов по доле рынка. Такой прогноз дал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ранее он отмечал, что к началу августа доли китайских и российских марок в продаже новых машин практически сравнялись, составив по 40%. По словам Целикова, доля отечественных легковушек к концу года может достичь

0: достичь примерно 43%, тогда как доля китайских составит около 41%.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

нет и зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября

0: сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
1: Мир.
0: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политико» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращение минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
1: Образование.
0: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса SuperJob, результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
1: Транспорт.
0: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября, подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Основная тема форума обозначена как «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В пленарной сессии 3 сентября примет участие президент Владимир Путин. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 триллионов рублей.
0: Мир.
1: Евросоюз планирует включить более 1500 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Такие данные приводит газета «Политико» со ссылкой на источники. По их словам, новый список ограничений может быть представлен на встрече европейских лидеров в октябре. Напомню, предыдущий 21-й пакет санкций был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. Ограничения затронули в том числе банки, а также предприятия энергетического и оборонного секторов. Иран не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готов жестко ответить. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. Напомню, в ночь на 31 августа Соединенные Штаты ударили беспилотниками по острову Ларак в Ормузском проливе. Это была первая атака за месяц. Командование вооруженных сил США назвало ее целью предотвращение минирования пролива. Иран в качестве ответа атаковал американские авиабазы в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.
0: Образование.
1: Главным качеством современного учителя россияне считают глубокое знание своего предмета. Это следует из опроса сервиса «Суперджоп», результаты которого приводит издание «Коммерсант». Важными качествами педагога респонденты также называют выдержку и стрессоустойчивость. Добавлю, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в образовательных учреждениях будет работать более миллиона учителей.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ключевыми задачами в ней обозначены наращивание производства и повышение технологической независимости отрасли. Как пишут «Известия», об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что одной из приоритетных задач при реализации стратегии также является доступность отечественных автомобилей широкому кругу населения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Температурные проблемы автомобиля». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Перегрев. Одна из самых неприятных проблем в автомобилях в жаркую погоду. Они закипают по нескольким причинам. Во-первых, может быть неисправен термостат. Во-вторых, часто автомобили не действуют, либо работают не в полную силу вентиляторы охлаждения. Третья причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. Ну или полная банальщина – ячейки радиатора наглухо забиты мусором. И такое бывает. Температура вообще один из самых важных показателей работы автомобиля. Причем учитывается не только максимум, но и минимальное значение. Так эксперты рекомендуют не начинать движение при неразогретом масле в коробке-автомате. Правда, эта проблема решается довольно просто. Для этого надо при заведенном двигателе и нажатом тормозе попереключать все положения кулисы трансмиссии от начала и до конца во всех режимах, задерживаясь на несколько секунд на каждом из положений рычага. И чем холоднее погода, тем длительнее время прогрева. И еще один совет. В стоячих пробках переключайте коробку в нейтраль, не держите ногу на тормозе, и ваша трансмиссия лишний раз не перегреется. О, насчет перегрева. Вы в курсе, что по тормозным дискам можно диагностировать некоторые неисправности? Ага, все решает температура. Дело в том, что рабочая составляет 100-250 градусов. При активном торможении 300-400. А вот 500 и выше – это критический перегрев. Тут уже прямо видно – синие пятна на металле. Появляется запах гари, педаль становится мягкой. Тут либо заклинивание суппорта, либо износ деталей, ну или проблемы со ступицей. Срочно! В мастерскую. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только май.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Соединенные Штаты нанесут